0: скорости 40 минут лайв микс.
1: Favorite house session. Катер FM mixed by.
0: Сегодня 4 часа в сети.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.